Канашистин да штот, как Киргиз им лот, что там квир, обе я, Кирги пир, интахон.